rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

чуть левее наклон. Все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути.

момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой, в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: если слушать, то Радио Рокс.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет.

0: идет дождь.
1: Это радио, детка. Радио «Рокс».

Радио «Рокс». 88,6 FM. Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Нет времени искать идеальный букет? Просто заходите на flowershop.lv или приезжайте на Красто 91. Огромный выбор цветов по мелкооптовым ценам. Напрямую от лучших мировых производителей. Выбирайте готовый букет, свежие цветы от садовника или персональная композиция под ваш вкус. Профессиональные флористы и четкая логистика. И ваши цветы приезжают свежими, красивыми и вовремя. Доставка по Риге, Рижскому району и Юрмале в день и час, которые вы выбираете. Flowershop.lv. Быстро, удобно, роскошно. Красто 91. Мы ждем вас.
2: Присоединяйся и ты к миссии доброты Мэнес Аптеки. Покупай товары со знаком миссии доброты, и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвии с Бернуфонд, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках миссии доброты 10 семей уже получили помощь в приобретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товары месяца со знаком миссии доброты и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. Мэнес Аптека ЛВ, Лапсердибас, миссия. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополы Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв». Радио «Рокс». Твое настоящее.

женщина плачет, ребенок не спит, о чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит, о чем поет гитара? Ой, мой, Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой, Боже дорогой, о чем?

0: Реклама.
1: Нет времени искать идеальный букет? Просто заходите на flowershop.lv или приезжайте на Красто 91. Огромный выбор цветов по мелкооптовым ценам напрямую от лучших мировых производителей. Выбирайте готовый букет, свежие цветы от садовника или персональная композиция под ваш вкус. Профессиональные флористы и четкая логистика, и ваши цветы приезжают свежими, красивыми и вовремя. Доставка по Риге, Рижскому району и Юрмале в день и час, которые вы выбираете. Flowershop.lv. Быстро, удобно, роскошно. Красто 91. Мы ждем вас.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены. Алинекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Музыка важнее всего. Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Менес Аптека советует. В июне скидки до 40% на продукцию бренда Виши. Откройте для себя продукты для здорового вида кожи и волос. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Я не дал искать резы на лыгу, лыгу. Сам остана свет прецы на лыгу.
3: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Maksima.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Только три дня. С 11 по 13 июня в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидка 40% на определенную косметику Биодерма, Институт Эстедерм, Виши и других брендов. А также скидка 40% на пищевые добавки Провизор, Моллерс, Натео, Фьорд и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда Ортомол скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс. Отказ стеклоподъемников редко происходит внезапно, без причины. Чаще сначала стекло начинает двигаться медленнее, может останавливаться или идти с рывками, а затем механизм полностью перестает работать. Основная причина связана с увеличением сопротивления в направляющих. Внутри скапливается пыль, грязь, а резиновые уплотнители со временем теряют гладкость. Из-за этого нагрузка на моторчик возрастает, и он либо перегревается, либо срабатывает защита. Решение в этом случае заключается не в замене механизма, а в обслуживании направляющих. Стекло необходимо полностью опустить, очистить каналы от загрязнений и обработать их силиконовой смазкой. Важно использовать именно силикон, а не универсальные масла, чтобы не притягивать пыль. После такой обработки нагрузка снижается, и стеклоподъемник возвращается к нормальной работе. Теперь о цепи газораспределительного механизма. Считается, что цепь служит долго, но ее износ происходит постепенно и незаметно. Основной признак – изменение работы двигателя при запуске. Может появляться кратковременный металлический шум, особенно на холодную. Причина в том, что цепь со временем растягивается, а натяжитель уже не может полностью компенсировать этот износ. В результате фазы газораспределения смещаются. Решение здесь связано с контролем, а не с ожиданием поломки. При появлении характерного шума необходимо проверить растяжение цепи и работу. Если отклонения подтверждаются, цепь меняется комплектом вместе с направляющими и натяжителем. Частичная замена не дает результата, потому что изношенные элементы продолжают влиять на работу всей системы. Теперь о датчиках частоты вращения колес. Именно они отвечают за работу антиблокировочной системы и систем стабилизации. Когда датчик начинает работать некорректно, появляются ошибки, а системы безопасности могут отключаться. Причина часто связана не с самим датчиком, а с его окружением. На него попадает грязь, металлическая стружка или нарушается зазор между датчиком и кольцом. Решение в этом случае заключается в проверке посадочного места. Датчик снимается, очищается от загрязнений, после чего проверяется состояние магнитного кольца или зубчатого венца. Важно также убедиться, что проводка не повреждена и не имеет надломов. После очистки и правильной установки система возвращается к нормальной работе, без замены деталей. На этом пока все.
1: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектогоу всего за полцены, а Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное.
3: Севенбет. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеши Сервис.
0: Радио Рокс. Твое настоящее. I could stay awake just to hear.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции с чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло и... Олей-олей-олей!
2: Я летал из кадри сына Лигуа, Лигуа, курсам остана сепре сына Лигуа.
3: No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 eiro kilogramā ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 eiro. Maksima.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

еще живая, обжигающая все вокруг, не потерявшая очарование. Уже отталкивает всем другим спасающимся круг. Ей не нужны слова поддержки и признания. Она живая.

0: мысли вслух. Хелависа, группа «Мельница».
1: Когда у нас идет саундчек, я на каких-то песнях хожу по сцене, отсчитывая шаги. Сколько мне шагов нужно сделать в течение определенной паузы, да, например, или в течение определенной музыкальной фигуры. Я хожу и считаю. Раз, два, пять, шесть, девять.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс.

небо солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, и вам пули быстрый яд. Похоже, забили на все капитаны небесных сфер.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
1: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки. А когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте вы хоть жер через ручей. За посев ли, за покос ли, надо взяться поспешать, а прохлопав сами после.

0: Но не забудьте, затупите ваши острые клыки.
1: Автомеханика на Радио Рокс.
2: Отказ стеклоподъемников редко происходит внезапно, без причины. Чаще сначала стекло начинает двигаться медленнее, может останавливаться или идти с рывками, а затем механизм полностью перестает работать. Основная причина связана с увеличением сопротивления в направляющих. Внутри скапливается пыль, грязь, а резиновые уплотнители со временем теряют гладкость. Из-за этого нагрузка на моторчик возрастает, и он либо перегревается, либо срабатывает защита. Решение в этом случае заключается не в замене механизма, а в обслуживании направляющих. Стекло необходимо полностью опустить, очистить каналы от загрязнений и обработать их силиконовой смазкой. Важно использовать именно силикон, а не универсальные масла, чтобы не притягивать пыль. После такой обработки нагрузка снижается, и стеклоподъемник возвращается к нормальной работе. Теперь о цепи газораспределительного механизма. Считается, что цепь служит долго, но ее износ происходит постепенно и незаметно. Основной признак – изменение работы двигателя при запуске. Может появляться кратковременный металлический шум, особенно на холодную. Причина в том, что цепь со временем растягивается, а натяжитель уже не может полностью компенсировать этот износ. В результате фазы газораспределения смещаются. Решение здесь связано с контролем, а не с ожиданием поломки. При появлении характерного шума необходимо проверить растяжение цепи и работу. Если отклонения подтверждаются, цепь меняется комплектом вместе с направляющими и натяжителем. Частичная замена не дает результата, потому что изношенные элементы продолжают влиять на работу всей системы. Теперь о датчиках частоты вращения колес. Именно они отвечают за работу антиблокировочной системы и систем стабилизации. Когда датчик начинает работать некорректно, появляются ошибки, а системы безопасности могут отключаться. Причина часто связана не с самим датчиком, а с его окружением. На него попадает грязь, металлическая стружка или нарушается зазор между датчиком и кольцом. Решение в этом случае заключается в проверке посадочного места. Датчик снимается, очищается от загрязнений, после чего проверяется состояние магнитного кольца или зубчатого венца. Важно также убедиться, что проводка не повреждена и не имеет надломов. После очистки и правильной установки система возвращается к нормальной работе, без замены деталей. На этом пока все.
1: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смектогоу всего за полцены. Алинекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное избланд. Питание.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
4: Билеты «Пилишус Сервис».
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Александр Красовицкий, группа Animal Jazz.
1: Вот у медали, да? Две стороны. Вот сторона смерти — это не жизнь для меня, это любовь. Любовь и смерть — вот это две стороны одной монеты.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Рестораны Вайроксаус и Мартиня Бетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний open air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Delicious.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
2: Только 3 дня с 11 по 13 июня в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидка 40% на определенную косметику Биодерма, Институт Эстедерм, Виши и других брендов. А также скидка 40% на пищевые добавки «Провизор», «Моллерс», «Натео», «Фьорд» и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Радио «Рокс». Твое настоящее.

Реклама. 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Присоединяйся и ты к миссии доброты Мэнес Аптеки. Покупай товары со знаком миссии доброты, и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвис Берну Фонд, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках миссии доброты 10 семей уже получили помощь в приобретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товары месяца со знаком миссии доброты и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. Мэнес Аптека ЛВ, Лапсердибас, миссия. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
1: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
2: Если слушать, то радио «Рокс».

ямы. Его не видеть бы, да не вовек. Моя судьба мне не подвластна.

0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро

0: мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Есть разница между песнями для концертов, такими обычными альбомными, и песнями, которые в больших формах. Категорическая разница есть. На сегодняшний день наша музыка, любая музыка, живет 20 секунд, сама песня. Вот ты ставишь плей и слушаешь. Нравится, нет, чук, следующее. Когда раньше мы 20-30 лет назад слушали песни, мы их заслушивали с точки зрения не еды, а восприятия. То есть сейчас музыка исключительно как еда. Нужны хиты, нужна такая вот история понятная. А песни для больших форм, они могут быть разными. Потому что в большой форме самое главное – это давление всей массы всего. Если кто не хочет слушать Фауста, тот не будет слушать вообще ничего.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
4: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
4: А я простила, я простила.
3: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.
4: Я с тобой, моя.
3: Билеты в кассах Билетсервис.
0: Радио Рок.

0: Реклама.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
2: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Нектогоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Радио Рокс 88.6 FM.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Отказ стеклоподъемников редко происходит внезапно, без причины. Чаще сначала стекло начинает двигаться медленнее, может останавливаться или идти с рывками, а затем механизм полностью перестает работать. Основная причина связана с увеличением сопротивления в направляющих. Внутри скапливается пыль, грязь, а резиновые уплотнители со временем теряют гладкость. Из-за этого нагрузка на моторчик возрастает, и он либо перегревается, либо срабатывает защита. Решение в этом случае заключается не в замене механизма, а в обслуживании направляющих. Стекло необходимо полностью опустить, очистить каналы от загрязнений и обработать их силиконовой смазкой. Важно использовать именно силикон, а не универсальные масла, чтобы не притягивать пыль. После такой обработки нагрузка снижается, и стеклоподъемник возвращается к нормальной работе. Теперь о цепи газораспределительного механизма. Считается, что цепь служит долго, но ее износ происходит постепенно и незаметно. Основной признак – изменение работы двигателя при запуске. Может появляться кратковременный металлический шум, особенно на холодную. Причина в том, что цепь со временем растягивается, а натяжитель уже не может полностью компенсировать этот износ. В результате фазы газораспределения смещаются. Решение здесь связано с контролем, а не с ожиданием поломки. При появлении характерного шума необходимо проверить растяжение цепи и работу. Если отклонения подтверждаются, цепь меняется комплектом вместе с направляющими и натяжителем. Частичная замена не дает результата, потому что изношенные элементы продолжают влиять на работу всей системы. Теперь о датчиках частоты вращения колес. Именно они отвечают за работу антиблокировочной системы и систем стабилизации. Когда датчик начинает работать некорректно, появляются ошибки, а системы безопасности могут отключаться. Причина часто связана не с самим датчиком, а с его окружением. На него попадает грязь, металлическая стружка или нарушается зазор между датчиком и кольцом. Решение в этом случае заключается в проверке посадочного места. Датчик снимается, очищается от загрязнений, после чего проверяется состояние магнитного кольца или зубчатого венца. Важно также убедиться, что проводка не повреждена и не имеет надломов. После очистки и правильной установки система возвращается к нормальной работе, без замены деталей. На этом пока все.
0: «Автомеханика» на Радио Рокс. Реклама.

0: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: мысли вслух.
1: Андрей Князев, музыкант.
2: Каждый боролся как может, да. Это, конечно, отчасти оттачивал, но это и ломало, это могло ломать. У меня тоже в жизни было много моментов, которые меня могли сломать, очень много. Как личность, как творческую личность, как индивидуальность, как человека со своей внутренней свободой. Посягательств на нее от социума было очень много.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
3: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас на многое снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
6: От инструментов до одежды все детально проработано.
5: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
6: Билеты, билежу сервис.
0: Радио Рокс.

0: свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время капли от дождя веселый смех.
1: Над Рижским заливом 15 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Реклама. Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нябетти представляют. 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
3: Это «Рок с детка».

0: Реклама.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билетаем. Билетшустер.
3: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
4: Буйна голова. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис АУВ.
5: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Владимир Крестовский, группа «Ума Турман».
1: Идеальный дом на природе, около воды, лучше около какой-нибудь красивой воды или залив, который выходит в большую реку с выходом куда-то. Не на проезжей части воды, скажем так, а где-то вот укромненько. Но чтобы можно было на катере выйти и куда-то далеко пойти. И рядом с большим городом, условно, чтобы была инфраструктура близко. Можно было детей отдать в сад, в школу, но жить на природе.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
2: Мэнес-аптека советует. В июне скидки до 40% на продукцию бренда Виши. Откройте для себя продукты для здорового вида кожи и волос. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета.
0: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
4: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билишу-сервис».
0: Радио «Рокс». Самое то. Твое настоящее.

зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном.

ресторанту, а остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты не снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви, а остальное на чай.

0: любви. Остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Латвия.
1: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой

прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения —

0: «Автомеханика» на Радио Рокс. Отказ стеклоподъемников редко происходит внезапно, без причины. Чаще сначала стекло начинает двигаться медленнее, может останавливаться или идти с рывками, а затем механизм полностью перестает работать. Основная причина связана с увеличением сопротивления в направляющих. Внутри скапливается пыль, грязь, а резиновые уплотнители со временем теряют гладкость. Из-за этого нагрузка на моторчик возрастает, и он либо перегревается, либо срабатывает защита. Решение в этом случае заключается не в замене механизма, а в обслуживании направляющих. Стекло необходимо полностью опустить, очистить каналы от загрязнений и обработать их силиконовой смазкой. Важно использовать именно силикон, а не универсальные масла, чтобы не притягивать пыль. После такой обработки нагрузка снижается, и стеклоподъемник возвращается к нормальной работе. Теперь о цепи газораспределительного механизма. Считается, что цепь служит долго, но ее износ происходит постепенно и незаметно. Основной признак – изменение работы двигателя при запуске. Может появляться кратковременный металлический шум, особенно на холодную. Причина в том, что цепь со временем растягивается, а натяжитель уже не может полностью компенсировать этот износ. В результате фазы газораспределения смещаются. Решение здесь связано с контролем, а не с ожиданием поломки. При появлении характерного шума необходимо проверить растяжение цепи и работу. Если отклонения подтверждаются, цепь меняется комплектом вместе с направляющими и натяжителем. Частичная замена не дает результата, потому что изношенные элементы продолжают влиять на работу всей системы. Теперь о датчиках частоты вращения колес. Именно они отвечают за работу антиблокировочной системы и систем стабилизации. Когда датчик начинает работать некорректно, появляются ошибки, а системы безопасности могут отключаться. Причина часто связана не с самим датчиком, а с его окружением. На него попадает грязь, металлическая стружка или нарушается зазор между датчиком и кольцом. Решение в этом случае заключается в проверке посадочного места. Датчик снимается, очищается от загрязнений, после чего проверяется состояние магнитного кольца или зубчатого венца. Важно также убедиться, что проводка не повреждена и не имеет надломов. После очистки и правильной установки система возвращается к нормальной работе, без замены деталей. На этом пока все.
1: «Автомеханика» на Радио Рокс.

0: мысли вслух. Марат Корчемный, группа «Пикник».
1: Мне кажется, самое главное, вот это банальное слово, которое всем набило уже оскомину, драматургия. Концерт не должен быть ровным, он должен быть колдобиной одни. Должно быть, я то плакать, то смеяться. Должны быть вот штормить должно на концерте.
0: Сказано на Радио Рокс. Это Рокс, детка. Радио Рокс.

что мы постоянно врём. Мы были близки, но притворялись,

0: Но мы друг про друга забыли. Апрель научил нас любить, май научил нас мечтать, январь научил меня жить, февраль научил меня ждать. Апрель научил нас любить, май научил нас мечтать.
1: Над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Гинтаро Мебелес.лв.
2: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальное предложение месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложение действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтери. The Beatbox.
3: Билеты Билишу Сервис.
5: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения, минус 25% на все золотые украшения и минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу-сервис.лв. Такое шоу нельзя пропустить.
4: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Латвия.
1: Домой!

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
2: Музыка «Короля и Шута», она действительно в свое время объединяла людей, соединяла, сдруживала, то есть и несла такой объединяющий характер. А это очень важно для человека, быть объединенным какими-то, ну, положительными эмоциями, положительными идеями.
1: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
3: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
4: Севенбет. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Рестораны «Вайрок Соулс» и «Мартиня Детти» представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

если слушать, то Радио Рокс. Над Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс. Отказ стеклоподъемников редко происходит внезапно, без причины. Чаще сначала стекло начинает двигаться медленнее, может останавливаться или идти с рывками, а затем механизм полностью перестает работать. Основная причина связана с увеличением сопротивления в направляющих. Внутри скапливается пыль, грязь, а резиновые уплотнители со временем теряют гладкость. Из-за этого нагрузка на моторчик возрастает, и он либо перегревается, либо срабатывает защита. Решение в этом случае заключается не в замене механизма, а в обслуживании направляющих. Стекло необходимо полностью опустить, очистить каналы от загрязнений и обработать их силиконовой смазкой. Важно использовать именно силикон, а не универсальные масла, чтобы не притягивать пыль. После такой обработки нагрузка снижается, и стеклоподъемник возвращается к нормальной работе. Теперь о цепи газораспределительного механизма. Считается, что цепь служит долго, но ее износ происходит постепенно и незаметно. Основной признак – изменение работы двигателя при запуске. Может появляться кратковременный металлический шум, особенно на холодную. Причина в том, что цепь со временем растягивается, а натяжитель уже не может полностью компенсировать этот износ. В результате фазы газораспределения смещаются. Решение здесь связано с контролем, а не с ожиданием поломки. При появлении характерного шума необходимо проверить растяжение цепи и работу. Если отклонения подтверждаются, цепь меняется комплектом вместе с направляющими и натяжителем. Частичная замена не дает результата, потому что изношенные элементы продолжают влиять на работу всей системы. Теперь о датчиках частоты вращения колес. Именно они отвечают за работу антиблокировочной системы и систем стабилизации. Когда датчик начинает работать некорректно, появляются ошибки, а системы безопасности могут отключаться. Причина часто связана не с самим датчиком, а с его окружением. На него попадает грязь, металлическая стружка или нарушается зазор между датчиком и кольцом. Решение в этом случае заключается в проверке посадочного места. Датчик снимается, очищается от загрязнений, после чего проверяется состояние магнитного кольца или зубчатого венца. Важно также убедиться, что проводка не повреждена и не имеет надломов. После очистки и правильной установки система возвращается к нормальной работе, без замены деталей. На этом пока все.
1: «Автомеханика» на Радио Рокс. Реклама.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Goodyear.
3: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. GintaroMebeles.lv.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: мысли вслух.
1: Сергей Галанин, музыкант.
2: Я думаю, если люди сами по себе, по человеческим каким-то свойствам, вот по характерам сходились, то они очень быстро понимали ценность друг друга. Но самое главное, это человеческая какая-то вот эта притирка. Потому что если не будет этого, то тогда какой смысл? Тогда вообще нет никакого смысла. Тем более раньше эти гастроли, они были такими достаточно долгосрочными. То есть ты улетал на неделю, мог на две недели улетать. И жить с каким-то идиотом в одной камере в гостинице, это, конечно, мало удовольствия. Да, мало удовольствия было бы.
1: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 19 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Вася!
1: Реклама. Фонд Версала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Это «Рокс, детка».

0: Реклама.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Марат Корчемный, группа «Пикник».
1: У всех, скажем, значима группа, свой звук. Как бы там, услышав, там, не знаю, Led Zeppelin тот же, ты, ну, по первым нотам, даже, не знаю, песни, ты угадаешь этот звук. И там группа «Кино» тоже. Но группа не станет значимой, если у нее не будет своего звука.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Только рок.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Это радио, детка. Радио Рокс.
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий. Но сегодня опять...

0: Реклама. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слыха, чтобы в таком хорошем настроении.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Тибет, слышишь, это Тибет. Тысячу лет отключен интернет. Связи нет. Несло на полюс, весло наполнись водой. Лодку качало и у причала. Радио точки, музыка строчки, отбой. Домой.

упрямый, его не видеть бы, да не вовек. Моя судьба мне не подвластна.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: идет дождь.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: живешь в городе позже всех. То ли обратно, то ли туда. Я хоть осталась ерунда.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.